В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: How are you?
1: I want Russian prostitute.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я тебя, ни словечко от тебя, зря поверил.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интересней. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, везенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В Могилю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
7: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, майский город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Ну, вот ты все о весне, о мае, а я-то предвкушаю лето, всем это известно. Сейчас будет полезная летняя информация. До лета 2026 года осталось 11 дней, 16 часов и... 28 минут, совсем скоро лето.
0: А ты все маешься и ждешь лета, да?
1: Я маюсь,
0: Я живу весне, а ты маешься.
1: Друзья, всем позитива, всем отличного настроения. Пока еще весеннего.

0: экватор трудовой недели под названием «Среда» на календаре, друзья. Он же 20-й день третьего весеннего месяца.
1: Ну что, среда пришла, неделя прошла. Будем придерживаться сегодня этой поговорки?
0: Будем.
1: Будем? Здорово.
0: Будем предвкушать не только лето, но будем предвкушать и выходные. Это утреннее шоу «Разбудильник». Привет и поздравления. Ну и, конечно же, интересный розыгрыш впереди. Продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
6: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник!
9: Всегда хочется на это ответить. Раз будильник, два будильник, три будильник. Скажи, пожалуйста, ты ставишь один будильник или...
10: Пять будильников.
9: Или, хотел сказать, или как все крастинируешь,
10: слушай,
9: да?
10: Нет, я не крастинирую. Пять будильников на всякий пожарный ставлю, но с первого просыпаюсь, и причем резко вскакиваю. Мне супруга говорит, нельзя так, куда ты бежишь?
9: А я... Алешенька, давление в твоем возрасте, нельзя так вставать быстро.
10: А да? Я начинаю, да, вот скакать по квартире или что-то искать.
9: Ну, вообще, на самом деле, даже и врачи говорят, это правильно. Если вот вы проснулись, надо встать, потому что вот это потом долгое оттягивание. Знаешь, а я люблю еще взять телефон так, еще на 10 минут. Знаешь, смахнул на экране 10 минут, ну, вот заранее же себе поставил. А потом, я скачу, потому что опаздываю.
10: На самом деле, за эти 10 минут пользы никакой.
9: Никакой.
10: И не выспишься. Поэтому, друзья, будильник.
9: Раз, будильник, и встал,
10: все, и
9: да,
10: просыпайся.
9: И никакого второго будильника, да, совершенно верно.
10: Летят ваши утренние приветы и поздравления прямо сейчас, будем озвучивать их в прямом эфире. Кстати, если вы не знаете, как зовут радиоведущих, мы представимся. Я Алексей Никитин.
9: Я Лана Вершинина.
10: Вот, а теперь читаем
9: ваш сообщение. А слушаете вы радиопортал.
10: Точно.
9: К нам прилетел привет от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю отличной среды.
10: Ну, привет и вам. Хорошего дня.
9: Прилетел привет от Сергея с правого берега Дона. Доброе утро, Алексей и Лана. Желаю удачное утро и сил. И вам тоже, Сергей, и удачное утро, и сил побольше, и барашкам привет, и Барсику привет.
10: Ну, привет вам, Серега. Хорошего дня. В яблочное летит такой позитив. Фью, ловите, пум, поймали, нет. Отлично.
9: Фью, пум, ты практически как вчера было, да? Ловите.
10: Да.
9: Друзья, ну, сегодня мы проснулись, небо у нас безоблачное, чистое, ясное, а это здорово.
10: Это хорошо.
9: Это хорошо.
10: Есть еще у нас сообщение?
9: У нас есть еще сообщение, поздравление.
10: Ну, мы его отложим.
9: Отложим?
10: Отложим, конечно же. Расскажем о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника» сегодня – международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
8: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
10: Шикарный подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке у нас находится, друзья. В этой коробочке портмоне, брелок и ароматизатор воздуха для автомобиля. Стоящий подарок.
9: Слушай, ничего себе, это даже так вот, ты можешь выиграть, а потом, если кому-то надо подарить, это прям вот,
10: да.
9: Вот хорошо.
10: Классный эксклюзивный подарок у нас для вас есть, дорогие проснувшиеся и слушающие. Ну и, конечно же, есть задание. Вот вчера в соседнем офисе у нас работает бухгалтер Татьяна, и она говорит: я всю дорогу ехала и ждала вопрос, ждала задание, а вот там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И задание-то и не услышал. Татьян, привет, если нас слушаешь, Алексею, твоему супругу, тоже огромный привет. Улыбнитесь, зарядитесь позитивом, а вот сейчас, внимание, вопрос.
9: Хорошо, а я думала, вчера было достаточно задания. Ну, мы очень много с тобой, да, ностальгировали, и там где-то перемежался этот вопрос, почему нужно сходить и поностальгировать в пятницу на дискотеку 90-х.
10: Ты знаешь, какой сегодня праздник отмечается? День миллионера. Ну, это уже неудивительно в наше время. Многие из нас миллионеры.
9: Ну, даже при наличии автомобиля или квартиры. Ну, да, вот, в любом случае, у нас есть с вами жилье.
10: Да.
9: Есть? Сколько оно стоит? Уже миллионеры?
10: Джейку, пожалуйста, вот только что рекламировали. 1 лям 990 тысяч рублей. Всего ничего. 2 миллиона. Это уже ты миллионер.
9: Уже миллионер. Два раза миллионер уже. Двухмиллионерный.
10: Да. Так вот, друзья, вопрос следующий. Самый неожиданный вопрос на игре «Кто хочет стать миллионером?». Давайте представим, что мы авторы игры «Кто хочет стать миллионером?», и нам надо придумать самый неожиданный, креативный и оригинальный вопрос. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Итак, самый неожиданный вопрос на игре «Кто хочет стать миллионером?». Ну, а вот теперь поздравление у нас имеется.
9: Поздравление нашей постоянной радиослушательницы Виктория. Она пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана. С днем рождения меня! С днем рождения вас, Виктория!»
10: Виктория, успехов, процветания и, конечно же, крепкого здоровья.
9: И красоты.

0: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Да, друзья, подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке, в которой находятся портмоне, брелок и ароматизатор для воздуха, для автомобиля, соответственно. У нас находится, и нам нужно придумать самый неожиданный, самый креативный вопрос на игре «Кто хочет стать миллионером?». Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.
2: Вот у тебя есть свой вариант вопроса?
1: Конечно, у меня есть. А как избавиться от постоянной паники такой, знаешь, вот невыключенного утюга, уходя на работу?
2: Таблеточки принимать. А варианты ответа есть? Смотри, ну кто хочет стать миллионером? Как принцип игры, допустим, был? Задается вопрос и 4 варианта.
1: Да.
2: Вот.
1: Как избавиться? Выбросить его из дома.
2: Утюг, да?
1: Выбросить его из головы.
2: Угу. Пользоваться угольным утюгом.
1: Да, ну угольным.
2: Да, ну ты помнишь, как раньше было? Не в наше время было.
1: Ну, я не помню, но где-то слышал.
2: Ну, читал. Или видел. В музее где-то видел, да, большие вот такие утюги, которые он наполнялся углями.
1: Ну, и четвертый вариант – вообще не включать его.
2: Ну, ходить, не пользоваться, ходить в мятом. Ходить в мятом, да. Вообще, очень удобно. Многие, по-моему, перешли на это уже давно.
1: Опять же, по классике можно спросить, быть или не быть. Ну и там несколько вариантов.
2: Вот в чем
1: вариантов.
2: Вопрос, да.
1: Друзья, вы присылаете вопросы для игры «Кто хочет стать миллионером». Можно без вариантов, а мы будем стараться отвечать. Как-то.
2: Кстати, Сергей нам написал, что он поймал наш привет на правом берегу Дона.
1: Поймал.
2: Все, да, поймал, все очень удачно. И предложил нам съездить с тобой на Воронежское море. Говорит, будет весело вместе.
1: Отлично.
2: А Воронежское море это что? Это водохранилище Воронежское?
1: Ну да.
2: Оно Воронежское.
1: Есть море, у нас тоже есть.
2: Это море, да, у нас?
1: Море, да.
2: Мир бездонный.
1: Ну а вообще, Сергей молодец, он у нас будет вратарем, если он вот такой мощный удар поймал.
2: А может быть он, знаешь, как регби, да, вот в большую такую кожаную перчатку ловит или
1: да.
2: Такой вид спорта,
1: ты
2: да?
1: Ты знаешь, я смотрел плюшки, такое есть, ну я не знаю, как это шоу можно назвать, ну пусть будет шоу или программа по-нашему, там был Сергей Жуков в гостях. Угу. Так вот, ему задают вопрос: а правда вы с Акинфеевым ходите вместе на рыбалку? Он говорит: ну да, мы друзья, мы ходим на рыбалку. И что? Он там хоть что-то поймал? Летят ваши сообщения.
2: Летят ваши сообщения.
1: Будем зачитывать.
2: Да, будем зачитывать. Наталья пишет: доброе утро. Вопрос: какой из этих мучных блюд не имеет начинки? Чебурек, галушка, растягай, беляш.
1: Так,
2: Леш, давай, не подведи.
1: Растягай? Ну, это как вообще как глагол какой-то звучит, знаешь, если в сельской местности находиться.
2: Растягай свои пальто.
1: А правильный ответ?
2: Нет.
1: Ты знаешь?
2: Да, я знаю.
1: Лана всезнающая у нас будет, да?
2: Да, вот второе.
1: Ну, а как озвучить?
2: Галушка.
1: Не имеет начинки.
2: Из
1: чего? Это... Просто из теста?
2: Да, это просто из теста, отварное тесто, как пельменное, как на варенике.
1: Ну это же вредно.
2: Ну ты помнишь, пан Патюк ел галушки-то со сметаной, они сами к нему в рот залетали.
1: Такие вопросы, ты помнишь? Я ничего не
2: помню. Наталья, вы знаете, высокоинтеллектуальные вопросы, тут у нас немножечко не прокатят.
1: Нормально, классно.
2: А я бы задала вопрос... Какого животного нет, допустим, в смешариках?
1: Там, ой.
2: Баран, свинья, конь, лось.
1: Хорошо. Так, лосяш есть, бараш есть. Свинья, я вот не помню, как его там звали. Ну как, ну подскажи, ну Хрюнди или нет? Это в другом мультфильме.
2: Крош, это зайчик, да?
1: Да. Ну, в общем и целом, нет коня.
2: Коня. Без коня они живут.
1: Друзья, 839-405-4945. Сегодня самый неожиданный вопрос нам надо придумать на игре «Кто хочет стать миллионером.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка» – вкус, который собирает семью за столом.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
7: Полезная спортивная информация есть для вас, дорогие друзья. Итак, 22 мая в Ледовой арене «Остальная» стартует Кубок Нововоронежской атомной электростанции по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы. Матч начинается 22 мая. «Альфа» встречается с «Новиком» в 19:30. Также 22 мая в 21:00 «Альфа-девочки» встречается с командой «Уран». Также 25 мая в 20:00 команда «Новик» с командой «Альфа-девочки». 26 мая в 20:20 команда «Уран» с командой «Альфа». 29 мая в 19:30 команда «Новик» с командой «Уран». И 29 мая в 21:00 команда «Альфа» и команда «Альфа-девочки». Приходите в Ледовую арену «Остальная». Кубок Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященная Дню Победы, ждет вас. А еще вас ждут баталии, ну и интересный хоккей.
8: Альфа-девочки, альфа-мальчики. Вообще-то, на самом классно. Деле, очень интересно так звучит. А, вопрос для Алексея. А что есть альфа?
7: В смысле, что есть альфа?
8: Ну, что такое альфа?
7: Альфа? Альф-самец, да. Напротив. И вопросов больше нет. Друзья, все. Самый неожиданный вопрос.
8: А вот видите, какой неожиданный был.
7: Неожиданный. Мы придумываем сегодня для игры «Кто хочет стать миллионером». Поехали, есть сообщение.
8: Да, есть сообщение от Анастасии. Вопрос на передачу «Кто не хочет стать миллионером?»
7: Так.
8: И правильный ответ – «Миллиардер?»
7: Конечно. Да. А зачем?
8: Да, до тебя там я был, да, прекрасно жил миллионером. А теперь кто? А теперь миллиардер. А Сирия уже у нас пишет: «Доброе утро, Радиопортал, Алексей и Лана. Какой спонсор на Радиопортал самый прибыльный?» У него такой вопрос. Первая плюшка, второе чебурек, третья галактика, четвертая привал. Ну, неожиданный такой вопрос.
7: Они все вкусные, они все интересные, а вот самый прибыльный... Ну, я не знаю.
8: А что вот вы имеете в виду, Сережа, прибыльный? Когда больше всего нам пишут радиослушатели?
7: Нет.
8: И прибывает
7: позитивное настроение? Знаешь, какой самый прибыльный? Который нас накормит больше всего. Вот тот и прибыльный.
8: Так, Ангелина нам еще пишет. Доброе утро. Привет радиоведущему Нововоронежу. Я бы задала вопрос. Что будет делать кошка, если облить собаку валерьянкой? Варианты ответов. А. Задаст хозяин вопросу: третьим будешь? Б. Предложит собаке жениться. В. Предложит хозяину пройти диспансеризацию. И Г. Спросит у собаки, сколько будет 2×2.
7: Последний вариант, ответ самый правильный. Друзья, через пару минут, сразу после информационного блока, мы вернемся к микрофонам и продолжим с вами придумывать самый неожиданный вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером?». Пока же можете накидывать свои варианты на номер 839-405-4945. На кону у нас подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке, в которой находится портмоне, брелок и ароматизатор воздуха для автомобиля от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. В Новом Воронеже 8 утра.
9: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
10: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило единую программу обучения физкультуре в школах. Это сообщил накануне глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области. Также ведомство разрабатывает государственный учебник по физкультуре для школ. Кравцов отметил, что в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физкультура не менее важен, чем предметы, входящие в единый гос. Экзамен. Всемирная организация здравоохранения готова начать клинические исследования вакцин от штамма вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Но окончательное решение должны принимать власти, сообщила представитель этой организации в этой республике Энн Ансия. Она отметила, что в Конго уже проходят исследования различных препаратов, в особенности от оспы, обезьян, эболы и сонной болезни. Врач отметила, что у ВОЗ есть особая система, которая называется «ранний выпуск», когда организация выпускает предварительно квалифицированные препараты, которые не до конца изучены. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит своего распространения благодаря эффективным мерам безопасности. Это сообщила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Мошенники продолжают адаптировать свои схемы под актуальные жизненные ситуации граждан, и тема оформления виз по-прежнему остается одной из точек входа для атак, особенно в сезон отпусков. Злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок от имени сотрудника посольства не вызывает у жертвы подозрений. Дальше используется уже знакомый сценарий психологического давления, сообщение о входе в аккаунт на госуслугах, фиктивные доверенности, обвинения в финансировании терроризма и требования срочно якобы спасти деньги. Подобные схемы опасны именно своей многоступенчатостью, ведь мошенники больше не ограничиваются одним звонком, а выстраивают целый сценарий с смс-ками, поддельными уведомлениями, звонками от имени разных ведомств и постоянным психологическим давлением. Каждый четвертый работающий гражданин России имеет подработку. Это следует из исследования Superjob. Отмечается, что половина опрошенных не имеют подработки, однако хотели бы ее найти. Дополнительным заработком не интересуется 26% респондентов. Как оказалось, чаще всего дополнительную работу имеют россияне в возрасте от 25 до 35 лет, таких 29%. Реже молодежь до 25 лет, таких 19%. В опросе, который проводился с 1 по 6 мая, участвовали 2500 опрошенных. Официальный курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82 рубля 79 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
9: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Ну что ж, друзья, у нас сегодня действительно разбудильник подарит крутой презент. Это будет портмоне, брелок и ароматизатор в красивой крафтовой упаковке от...
1: От нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
0: А получите вы этот приз за самый оригинальный вопрос, который можно было бы задать в передаче «Кто хочет стать миллионером?».
1: Ой, забросали нас сообщениями, давай читать.
0: Давай. Ирина нам написала. Здравствуйте. Вопрос. Какое насекомое стало причиной первого зафиксированного бага в истории вычислительной техники? Варианты. Таракан, мотылек, комар, муха. Ну, этот вопрос будет Алексею. Но он, конечно, уже прочитал ответ. Но ты бы что ответил?
1: Ну, я не знаю. Мотылек, вот написано. Я не знаю.
0: Мотылек, куда же ты летишь? Погоди. А вот Ирина пояснила даже, что в 1947 году в компьютере Mark II застрял мотылек. И Грейс Хоппер назвала это багом, закрепив термин в IT.
1: Вот интересно, полезно. Вот,
0: да, полезно.

0: Полезно пояснить.
1: Оказывается, Марк 2 не только автомобиль, но еще и компьютер.
0: А еще фотоаппарат есть Марк.
1: Марк.
0: Марк.
1: Ну, еще и дружбан у меня есть Марк. Марк, да? Привет огромный.
0: Так, Михаил пишет. Доброе утро, хорошего всем настроения. А у нас сегодня пробка от поворота на Воронеж. И прикладывает фотографию. Слушай, реально, такая приличная пробка. Ну... Наслаждайтесь радиопортал нашим общением с вами.
1: Пробка — это наш друг.
0: Да, пробка — это наш все. Олеся пишет. Доброе утро, Алексей, Ланочка и любимый город. Вопрос. Это дается человеку дважды, каждый раз бесплатно. А если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это? Вариант. Шанс, зубы, жизнь, халява. Правильный ответ – зубы. Да, за это классно. Нужно будет хорошо заплатить.
1: Оригинальный вопрос. Ну, слушай, вот про зубы мы заговорили. Да. Стоматологам нашим огромный привет. Про врачей тоже можно подумать. Сегодня же день кого отмечается?
0: Травматолога.
1: День травматолога отмечается. У меня есть классный приятель, классный знакомый Денис Владимирович Артамонов. С праздником, с днем травматолога. Денис, если вы слышите, хорошего дня, ну и улыбайтесь.
0: Ну, а я тогда передам привет Луценкову Роману Михайловичу, тоже прекраснейший травматолог и прекраснейший специалист.
1: С праздником вас, праздником, ребята, дорогие, поменьше, да, вам работы, и тогда будет все хорошо. И вы будете не напрягаться, ну и мы не будем ломаться.
0: Совершенно верно, да.
1: Не ломайте.
0: Олеся еще пишет. В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок. Одна рука, да и та на спине. Что это?
1: А как вы генерируете, Олеся, эти вопросы?
0: Ну, не знаю. Варианты ответов тоже.
1: Так.
0: Паровоз, чайник, осьминог и ведро.
1: Ну, чайник, наверное.
0: Да, правильно, чайник.
1: Я сегодня не чайник, я сегодня...
0: Начальник, помнишь, как раньше говорил? Скажи чайник. У тебя папа начальник.
1: О, да?
0: Да. Не было такого?
1: Ну, что-то
0: такое. Ну, это хорошая, не обидная шутка, но папа начальник-то. Вот, еще от Олеси.
1: Начальника СИЗО, например.
0: Какая разница? Главное, руками водит, руководит.
1: Все, хорошо.
0: Олеся еще пишет. Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни. Кто она? Варианты: гадалка, кофейная гуща, ромашка и вода в решете.
1: Ромашка. Раз ромашка, два ромашка. Ну, классная, Олеся,
0: да,
1: вопросы.
0: Прикольно. Так, кто у нас еще тут пишет? Какие красивые картинки-то нам Александр прислал. Это немножечко, да, не по теме сегодняшний конкурс. Доброе утро, Лана. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Александр. Хочу поделиться интересной информацией. Вчера можно было наблюдать мини-парад планет. И наши укротители запечатлели это чудо.
1: Ух ты,
0: а,
1: есть
0: ребята,
1: фото.
0: Это на ваши телефоны, да, это вам не интернет. Ты посмотри.
1: Ладно, есть еще сообщение от Сергея, пока Лан рассматривает.
0: Что творят укротители?
1: Что творят укротители? Я зачитаю сообщение от Сергея. А вот мы тут про Альфа разговаривали. Серега пишет, что у него собака. Альфа. Ну, классно.
0: Ну, Альфа — это вообще первая буква древнегреческого алфавита. Она же как Алиф переводится и в виде быка рисовалась. Поэтому еще как доминант. То есть альфа-самец, альфа-самка, доминирующий, впереди идущий.
1: Полин нам написала. Мы придумываем сегодня неожиданный вопрос для игры, кто хочет стать миллионером. Так вот, Полин пишет, что лежит в закрытой кастрюле на третьей полке уже... 3 недели. А вот это вот оригинальный вопрос. Ну, плесень.
0: Кастрюля в холодильнике, я надеюсь, хранится. Ну, чтобы запахи не распространялись.
1: Скорее всего, ну не на третьей полке шкафа. Ну, наверное.
0: Да все может быть, надо ж уточнять.
1: А вот Маша классно написала вопрос. Будулай вернулся? Маш, мы вам ответим так. Будулай навернулся.
0: Слушай, Александр тебе написал. А вопрос такой, Александр. Собака сутулая — это... А. Ой. Афганская борзая.
1: Так.
0: В. Русская гончая. А, С. Русская борзая.
1: И оскорбление.
0: И злой человек с плохой осанкой.
1: Ну, не знаю.
0: Может быть, даже борзый. Знаешь, как-то не борзая, а это борзый с плохой осанкой.
1: Так, и ответа нет, да?
0: Ответа нет, да. Мне кажется, нет ответа на этот вопрос.
1: Все, приз уходит нашему радиослушателю. Но это не точно.
0: Еще Сережин еще написал вопрос. Если вы не ответите на вопрос в игре «Кто хочет стать миллионером?», кем вы будете? Первое – слабым звеном. Второе – самый умный. Третье – покемоном. И четвертое – хищником травоядным.
1: Хищники и травоядные. Ну, да, джунгли зовут. Тоже мы вчера вот ностальгировали. Вспомним и эту игру. Диана пишет, что делал слон, когда пришел Наполеон? Ну, по классике.
0: Слушай, джунгли зовут. Я оттуда узнала, когда Сергей Супонев сказал, что такое пуцики. Помнишь?
1: Пуцики?
0: Да. Там был такой конкурс, нужно было очень быстро лопать шарики. Дети там присаживались, да? И вот этот вот хвостик, который оставался от шарика, вот где
1: от
0: завязывается.
1: От лопнутого шарика.
0: Да, от лопнутого шарика.
1: Это пуцик.
0: Я на всю жизнь запомнила, да, пуцики. Их надо было собирать, и у каждой команды своего цвета.
1: Ну, классно.
0: Вот это накрыло, вот, сказал.
1: Хорошо, что Лана Вершинина у нас всезнающая. Друзья, у нас для вас задача сегодня. Придумать надо самый неожиданный вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером?», потому что отмечаем день миллионера. Ну и всем вам желаем стать миллионерами, миллиардерами, не всем.
0: У меня один вопрос. Зачем мне столько информации в голове?
1: Пуцики.
0: Пуцики. Зачем я это вспомнила?
1: Партнер «Разбудильника» сегодня — международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке, в которой находится портмоне, брелок и ароматизатор для автомобиля. Достанется тому, кто самый оригинальный и классный вопрос нам пришлет. Вадим вот оригинальный вопрос написал. У нас всегда вопрос стоит такой: где зимуют снегири, да? А вот он пишет, где летуют снегири. Ну,
0: где летуют, да?
1: Где летуют. То есть зимой они у нас находятся, да?
0: А если через «ю» написать этот глагол?
1: Лютуют.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
7: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
8: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 20 мая.
11: Овны. Неожиданное предложение заставит вас изменить планы. И это к лучшему.
10: Тельцы, сегодня ваше упрямство сыграет вам на руку. Не отступайте.
11: Близнецы. День принесет яркую эмоцию, которую вы давно не испытывали.
10: Раки. Не бойтесь говорить о своих желаниях вслух. Вас услышат.
11: Львы. Сегодня важно не победить, а сохранить хорошие отношения.
10: Девы. Вас ждет приятная находка или неожиданная удача в мелочах.
11: Весы. Старый вопрос, наконец, перестанет вас беспокоить.
10: Скорпионы, кто-то попытается вывести вас из равновесия. Не поддавайтесь.
11: Стрельцы, ваш энтузиазм сегодня способен заразить целую команду.
10: Козероги, день подходит для важных покупок и разумных вложений.
11: Водолеи, ваша идея окажется намного перспективнее, чем вы думали.
10: Ну и, наконец, рыбы. Неожиданная поддержка появится именно тогда, когда она будет нужна.

0: Радиопортал.
1: Ух, красота-то какая. Лепота.
2: Ладно, вот красота, лепота, ты говоришь, среда пришла, неделя прошла, устаем, некоторые из нас выгорают. Есть такое? Ну, бывает.
3: Ну, вот только вчера об этом говорили. Как мы сейчас живем? Выгораем, не вывозим, еще что-то. А раньше, а вот в 90-е, какие выгорания? Собрался и пошел, соберись, тряпка.
2: Слушай, здесь новости на просторах интернета. Роботы, оказывается, тоже начали выгорать от работы.
3: Да мои же хорошие, а?
2: Да, вот андроид в виде человечка такое стоит, что-то там собирает, идет конвейер, и на несколько секунд он внезапно замер, уставился вдаль и будто бы задумался о смысле жизни, о свободе. А потом молча вернулся к рабочему процессу. Ну вот он слишком быстро понял, что такое работа.
3: Короче, восстание машин не за горами. Все, я говорю,
2: они как люди.
3: Да, Алиса, Машка, все эти колонки уже спорят с тобой. Роботов этих видел, да, там в Китае они могут и лицо тебе набить, да, вот он шел, шел. Не видел, да, еще такого?
2: Ну, они пусть к нам приходят в гриль.
3: Поговорим, да, ребята поговорят с ними. Слушай, ну вот неожиданный вопрос про красоту, лепоту. Растение, это же это красиво, да?
2: Ну, конечно.
3: Вот. А есть такое растение лох.
2: Лох называется?
3: Да, вот какого лоха не бывает? Индийского, чилийского, греческого или русского? Вот какой? Лох чилийский, лох индийский, лох русский.
2: Ну ты сама слышишь свой вопрос? Конечно же, русского не бывает. Вот лох чилийский 100%. Педальный, да. Еще там какой-то французский, да, ну...
3: Греческий.
2: Греческий, да. А русского не может такого быть.
3: Вот не поверишь, может быть. Не бывает индийского лоха. Это растение, дерево, немножко на облепиху похоже. Ну, вот такой, да, неожиданный вопрос. Какого лоха не бывает?
2: В нашей местности растет это растение?
3: Растет, растет. Уже сам вопрос удивил. Какой ты лох, да? Стройный как лох. Вот знаешь, говорят, там стройный как кипарис. А вот сравни кого-нибудь. Можно как тот робот в гриле получить.
2: Друзья, мы сегодня отмечаем День миллионера и придумываем самый неожиданный вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером?». На кону у нас подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке, в которой находится портмоне, брелок и ароматизатор воздуха для автомобиля.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Ну, у нас летят ваши примеры вопросов. И вот нам Сережа пишет, в какое время года травматолог-миллионер? Первая осень, вторая зима, третья весна, четвертое лето.
2: Ну, классный вопрос. Сережа объединил, да?
3: Да,
2: праздники, сегодняшний день травматолога и день миллионера. Ну, понятное дело, зимой вот... Я так и познакомился с Денисом Владимировичем, когда просто вышел из дома, бах, и коленом.
3: Мы вышли из бухты.
2: Да.
3: Вот Олеся нам пишет. Вопрос, как началось мое утро? Неожиданно, уже неожиданно. Олеся, откуда, да, можем знать? Варианты ответов. Первое. Дочь забыла школьную спортивную форму. Второе. Я спокойно пеку тортик. Третье. Я наслаждаюсь радиопортал. Четвертое. Я проспала.
2: Ну, надеемся, что Олеся спокойно печет тортик.
3: Наслаждаясь прослушиванием музыкальных композиций на радиопортал.
2: Кстати, Олеся нас угощала своим творчеством, тортиками, не только, ну, это просто вкуснятина. Компания Bon Appetit, привет огромный, Олеся, ну, и тебе спасибо.
3: Есть ответ у Олеси, правильный вариант. Дочь забыла форму, поэтому я поехала домой за ней, по дороге наслаждаясь радиопортал и пытаюсь выиграть набор. Вот.
2: Отлично. Олеся, автолюбитель, актуально будет.
3: Александр. Худой толстяк. Это А. А это будет вопрос, Саша, то мы зададим. Не открывай сообщение.
2: Я открыл.
3: Худой толстяк. А, это оксюморон. Б, мормон. С, дед Мирон. И Д, постоянно пытающийся похудеть человек.
2: Ну, здесь все подходит. И мормон, и дед Мирон. И постоянно пытающийся похудеть человек. Но я-то знаю, что это... оксюморон.
3: А назови мне пример еще оксюморона.
2: Ну, если худой толстяк, это можно что?
3: Страшно красивый.
2: Страшно красивый.
3: Страшно красивый ведущий.
2: Да.
3: Кричащая тишина в студии.
2: Вот, пожалуйста.
3: Вот. Конечно, мы все знали.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Погода в Нововоронеже.
7: По сообщению синоптиков, сегодня, 20 мая, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба.
8: Прямо сейчас яркое весеннее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается. Дует умеренный северо-восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Ну, а прямо сейчас прозвучит важная информация. Итак, 20 мая, в среду, сегодня на территории городского округа города Нововоронеж с 10.40 до 10.45 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения с включением электросирен и сигнала «Внимание всем!». Убедительная просьба: во время проведения плановой проверки никаких действий не предпринимать, оставаться на рабочих местах, не прерывать работу и соблюдать спокойствие.
1: Совершенно верно. Спокойствие и только спокойствие. Соблюдайте на работе и в течение дня. Не переживайте. Все будет прекрасно. А сегодня будет прекрасно, если вы нам напишете, какой неожиданный вопрос можно задать в программе «Кто хочет стать миллионером» и получить классный приз.
0: Юль нам пишет, что появилось первым? Яйцо или курица? Ну, слово.
1: Извечный, да. Слово, да.
0: Первым появилось слово, конечно же. Надежда написала. Какая процентная ставка будет в сентябре, ее интересует.
1: Неожиданный
0: невысокая.
1: Вопрос, чтобы остаться миллионером, да?
0: Да?
1: Сережа нам пишет, куда ведущий программы, кто хочет стать миллионером, потратит ваши невыигранные деньги. Первое, на поход к травматологу. Второе, наймет личного охранника. Третье, потратит на адвоката. Четвертое, потратит на обучение придумывания вопросов. А еще можно на поход к стоматологу.
0: Да.
1: Невыигранные мною деньги.
0: Андрей спрашивает, сколько стоит омар? Интересно,
1: да? Хайям? Омар Хайям? Слушай, Леша, вопрос такой, ну, наверное, на каком-то это квизе бы задали, но у меня каждый раз проходит одна ассоциация, когда ты говоришь погоду, что... Ну, Воронежу там, как ты говоришь, улыбается, да, солнышко?
0: Прямо мне... сейчас яркое весеннее солнце улыбается Атомграду.
1: Вот-вот-вот. И всегда в голове звучит песенка. Ну, не скажу, какая пока. Я нашла название этого мультика. И тут на него отзывы. Но отзывы-то какие не современные, как ты говоришь, выгорание и прочее. Попробуй догадаться, что за мультик. Замечательный популярный советский музыкальный рисованный мультипликационный фильм. О том, что, ну это разные люди пишут, о том, что наши добрые побуждения не находят отклика у окружающих. Из-за мелких недоразумений все пошло не так у котенка, его выгнали. Правда, нашлась добрая девочка, которая помогла повысить котенку самооценку.
0: Котенок по имени Гав, я не знаю.
1: Ты знаешь, если у наших детей спросить его, они точно не знают. Они знают, кто такой Хаги-Ваги, а вот кто такой... Чучело, мючело.
0: Утро улыбается, город просыпается.
1: Ты вспомнил, какая... И вот я говорю, ты это говоришь, и у меня эта песенка в голове звучит.
0: Ну, классно.
1: Ну, видишь, как здорово. Опять мы вернулись в 90-е.
0: А куда от них денешься?
1: Никуда не денешься. Но мультик действительно добрый, замечательный, да, и город улыбается. Пусть этот город и сегодня, и каждый день улыбается вам, дорогие наши радиослушатели.
0: Ну, а благодаря вашим... сообщением, как здесь не улыбаться? Здесь только улыбаться и смеяться. Вот Анастасия нам написала неожиданный вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером». Сколько волосиков у пипидастра?
1: Угу. Слушай, совершенно недавно для себя открыла, что это аббревиатура. Пипидастер – это аббревиатура.
0: Это аббревиатура?
1: Да.
0: Да ладно.
1: Ну, по-английски «даст» – это пыль ведь, да? «Дастер» – там пыльник. А «пипи» – это то ли пенополистирол…
0: Здесь поаккуратнее.
1: Ну, в общем, «пипи» – это пластик, то ли пенополистирол, то ли… Ну, вот какое международное есть обозначение?
0: Не знаю.
1: В общем, собирающий пыль пластик с его там ПУ, это же полиуретан.
0: Пластик, собирающий пыль.
1: Да, ну вспомни, Леш, вспомни, что такое ПП. Нам будут...
0: ПП, правильное питание.
1: Еще поесть, поспать тоже. Ну, тоже правильное питание. Поел, поспал, да.
0: Пипидастер – это аббревиатура, мы
1: это
0: выяснили.
1: Аббревиатура, да. Я была уверена, что это вот слово, которое... А там все просто.
0: Лиз нам пишет, какой график у паспортного стола? Это вы у нас, Лиз, спрашиваете, или это неожиданный вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером?».
1: Или знаешь, раньше, когда вот эти были киоски, и на окошечке писали, ну, клеили этикеточку объявления «Ушла на 15 минут».
0: Это вообще,
1: с
0: это
1: шедевр.
0: С какого
1: момента отчитывать эти 15 минут? Я здесь уже полчаса стою, да?
0: Да, Денис пишет, какой код вам сейчас пришел на телефон от госуслуг? Продиктуйте, пожалуйста. Неожиданный вопрос.
1: Да, здорово. Это вот мы все время слушаем там, что в новостях мошенники, да? А они не мошенники, они просто играют с вами. Они просто с вами играют в игру. Хотите стать миллионером? Нет, ну тогда переводим деньги к нам, да?
0: Друзья, через пару минут, сразу после музыкальной паузы, мы подведем итоги и объявим, кому же достанется подарочный набор в эксклюзивной деревянной коробке, крафтовой, в которой находится портмоне, брелок, ароматизатор воздуха для автомобиля.
1: Я все узнала, ПП это полипропилен, все вспомнила, все так просто.
0: Друзья, сегодня, в среду, 20 мая 2026 года, Лана Вершинина наконец-то узнала, что такое
1: ПП.
0: Полипропилен.
1: Что такое ПП?

0: Реклама на радіопортал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А разбудильник-то завершается, а сколько много еще нам нужно сделать и успеть, поэтому ускоряемся. Внимание, друзья, полезная спортивная информация. Сегодня, 20 мая, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 1/16 Кубка России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «ФК Елец» город Елец. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
1: И успеваем зачитать ваши сообщения. Самый интересный вопрос на «Кто хочет стать миллионером»? Ирина пишет: «Откуда болтик остался после ремонта машины?» Это такое неожиданно еще делают. Это такое лицо удивленное.
0: Это нормально, когда лишние детали остаются.
1: Сергей пишет: сколько лапок у муравья? 10, 6. У муравья 2 ноги. У муравья 4 щупальца. Вот.
0: Интересно.
1: Тоже неожиданно. Но мне кажется, уже пора подвести нам итог. И у нас сегодняшний победитель — это Ангелина.
0: Ну, что же там, какой вопрос странный, неожиданный.
1: Вопрос замечательнейший. Что будет делать кошка, если облить собаку валерьянкой? Варианты ответов: А. Задаст вопрос хозяину: третьим будешь? Б. Предложит собаке жениться. В. Предложит хозяину пройти диспансеризацию. И Г. Спросит у собаки, сколько будет 2×2. Мне кажется, это чудесный, замечательный и, самое главное, неожиданный вопрос, на которого даже нету ответа. Они все правильные ответы, мне кажется.
0: Ангелина у нас получает сегодня подарочный набор в эксклюзивной деревянной крафтовой коробке, в которой находится портмоне, брелок и ароматизатор воздуха для автомобиля от нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Еще раз вас поздравляем.
1: И что у нас? У нас дальше Сергей нам прислал тут видео.
0: Сообщение.
1: Он прислал просто видео, да. Интересное, как заяц в прыжке сбил мужчину на электросамокате в Венгрии. Да, я тоже этот ролик видела. Парень, двигался с достаточно большой скоростью. Здесь написано 35 километров в час. И справа такой выбегает зайчик. Зайчик пошел на таран, да. Ну, там у парня был шлем, защита, наколенники. Он остался живой, там только комментарий на венгерском очень интересный. Очень.
0: Друзья,
1: там все понятно, знаешь, как бы не зная языка, все понятно, о чем речь.
0: Завершаем разбудильник, как всегда. Расскажем, какие нужно и можно отметить праздники сегодня, в среду, 20 мая. День миллионера мы отмечали. Все утро, классно. Всемирный день врача-травматолога.
1: Еще раз поздравляем наших специалистов нововоронежских.
0: Всемирный день метрологии. День рождения джинсов. Вот.
1: Ты сегодня с праздником, ты в джинсах.
0: Я, да. Всемирный день пчел, надеюсь, правильных. День Волги. И речь идет не об автомобиле.
1: Петь не будем.
0: Издалека долго
1: течет река Волга.
0: Ну как не спеть?
1: И понеслось. На второй час такие пошли, да? А мне 17 лет.
0: Продлевать будем. Именины празднуют сегодня.
1: Именины сегодня празднуют Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
0: Всем вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Друзья, чудесного майского настроения и улыбок на лице. Пусть они не сходят сегодня целый день.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина
0: и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. Росатом поддержит интеллектуальный забег «Бегущая книга». 10-й всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» стартует по всей стране 27 мая, в общероссийский день библиотек. Проект, зародившийся в Атомграде Лесном, проходит в рамках программы «Территория культуры Росатома». За годы существования к нему присоединились более 300 городов России и свыше 3500 библиотек, а общее число участников превысило 650 тысяч человек. Забег 2026 года приурочен Году единства народов России. Книгобежцы проверят знания прохожих о культуре и традициях народов страны. Присоединиться к забегу может любая библиотека до 25 мая на сайте бегущаякнига.рф. В год единства народов России особенно важно, что наш юбилейный забег объединит усилия тысяч библиотек по всей стране. Мы приглашаем всех коллег-любителей книг присоединиться к марафону и стать частью большой команды, которая доказывает, что Россия по праву остается самой читающей страной, подчеркнула руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева. На строительную площадку АЭС «Акую» доставлены ключевые элементы системы безопасности энергоблока номер 3. На грузовой терминал «Восточный» АЭС «Акую», которая сооружается госкорпорацией «Росатом», доставлена очередная партия крупногабаритного оборудования. В ее составе комплект из 4 гидроемкостей, система аварийного охлаждения, активной зоны для энергоблока номер 3, изготовленные на заводе «Ижора» в Санкт-Петербурге. Судно, доставившее груз, прошло путь протяженностью около 6500 километров. После оформления всех необходимых таможенных процедур оборудование выгрузили на терминал «Восточный». Операция по разгрузке, проводившаяся под надзором специалистов «Акую Нуклеер», по логистике и охране труда, а также представителей компании-перевозчика, заняла около 6 часов. Гидроемкости «СООС» последовательно выгружали из трюма судна гусеничным краном, размещали на самоходной колесной платформе и отправляли на склад. Поставка комплекта гидроемкостей «СООС» означает завершение очередного этапа оснащения ядерного острова блока номер 3 АЭС «Акую» основным оборудованием систем безопасности. Партия стала завершающей в серии отгрузок оборудования систем безопасности, входящего в состав ядерной пара, производящей установки энергоблока. «Росатом» продемонстрирует передовые технологии реакторов четвертого поколения на конференции МАГАТЭ в Китае. Делегация госкорпорации «Росатом» примет участие в международной конференции по быстрым реакторам и соответствующим топливным циклам. От инновационной до внедрительной. Мероприятие, организованное Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ, пройдет в Пекине. Представители стран расскажут о последних достижениях в развитии технологий быстрых реакторов с целью расширения международного сотрудничества в сфере атомной энергетики и обмена знаниями между специалистами и учеными. В числе почетных спикеров конференции с докладами по приоритетным направлениям развития российской ядерной энергетики четвертого поколения выступят представители «Росатома» в лице первого заместителя генерального директора по развитию новых продуктов атомной энергетики Александра Лукшина, научного руководителя проектного направления «Прорыв» Евгения Адамова, главного инженера проектного направления «Прорыв» Андрея Петренко, начальника аналитического отдела АО «Прорыв» Андрея Каширского и научного руководителя проекта по разработке реакторной установки «Брест-ОД-300» Андрея Моисеева. «Росатом» также представит инновационную выставочную экспозицию, демонстрирующую мультимедийный макет двухкомпонентной ядерной энергетической системы четвертого поколения. Отдельная часть экспозиции будет посвящена достижениям многолетнего российско-китайского сотрудничества в сфере быстрых реакторов и замыкания ядерного топливного цикла. В настоящее время радиационный фон в районе расположения атомной станции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
0: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляют до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз, не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты, это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейдингу, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Из 2-3 месяца Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Помимо этого, развитие нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой. Известно, Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – совместная декларация установления многополярного мира и международных отношений нового типа. Отмечается, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью. Второй документ носит двусторонний характер – совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей России и Китая. В Министерстве иностранных дел указали на отсутствие фундамента для переговоров с Западом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Евросоюзу необходимо учитывать коренные интересы Москвы для выстраивания диалога с Россией по безопасности. Дипломаты добавляют, для достижения согласий, которые устраивали бы всех, Западу, в частности НАТО, необходимо прекратить конфронтационные шаги. Только в этом случае возможно возвращение Российской Федерации к плодотворному диалогу по вопросам устойчивости. Европейские страны ранее использовали риторику и формулировки, которые, по мнению Москвы, могли влиять на переговорные процессы в негативном ключе. Владимир Путин ранее заявлял, отношения Москвы с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По словам президента, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму прежде всего самими европейцами. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Свыше 20% населения России абсолютно здоровы. Как отметили в Минздраве, во второй группе здоровья, где есть факторы риска хронических заболеваний, относится почти 17,5% наших граждан, а к третьей, где отмечаются пациенты с выявленными хроническими заболеваниями, почти 47,5% россиян. В ведомстве подчеркивают, с самой многочисленной группой необходимо максимально работать по привлечению к диспансеризации и наблюдению за выявленными заболеваниями. На сегодняшний день ведется активная работа по профилактическим осмотрам и выявлению факторов риска. Подчеркивается, за последние 6 лет почти на 9,5% снизился риск развития хронических неинфекционных заболеваний по причине курения табака и почти на 21,5% повысился из-за пагубного потребления алкоголя. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
1: Познакомьтесь с новым Omoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
6: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Встречайте! Совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Китай и Россия договорились о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Передает агентство Синьхуа, обе страны наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем Китая. По его словам, сотрудничество двух стран во внешней политике – один из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей. На этом фоне ценность договора о добрососедстве Китая и России становится все более очевидной, это заявил председатель Китая Си Цзиньпин. Он заметил, что отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. Гегемония и раскол наблюдаются в условиях хаотичной международной ситуации, заявил в частности Си Цзиньпин. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл, который завершился в мае, задает вектор развития образования. В пример он привел как раз-таки новый профиль «Искусственный интеллект», который включен в олимпиаду по информатике. Профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 26-27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, сказал Кравцов. Ранее Минпросвещение России включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников. Болезнью X, которая будет способна вызвать пандемию, с высокой вероятностью станет инфекция, передающаяся человеку от животных, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Цитата: «Новость о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, также очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус – от грызунов. Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных», – сказал Онищенко, комментируя возможную болезнь X. Академик добавил, что заявление ВОЗ о том, что вскоре мир столкнется с новой пандемией, не вызывает удивления. Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем – с 11 утра до 5 вечера, сообщила врач Анна Косенкова. По ее словам, относительно безопасными для прогулок считаются часы до 9 утра и после 8 вечера. Врач отметила, что даже в безопасные часы рекомендуется держаться в тени, носить головной убор и одежду из светлых натуральных тканей, пить воду. Фактически срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре плюс 2-6 градусов тепла. Быстрее всего портится готовая еда, рассказали в Центре компетенции в области пищевой безопасности Роскачества. При этом особое внимание необходимо уделять готовым многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего. Курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82.79. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: To get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейдину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, везенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца? Ну, как говорится, одному Богу известно. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
6: Познакомьтесь с новым Omoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
7: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Практически все российско-китайские торговые операции выполняются в рублях и юанях, заявил президент Владимир Путин. Также он отметил, что обе страны привержены независимой и самостоятельной внешней политике. Отношения России и Китая самодостаточны, не зависят от текущей конъюнктуры, отметил наш президент. По его словам, отношения двух стран являются образцом того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Путина и председателя Китая главным результатом визита президента России в Китай. А председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что обе страны должны совместно развивать международное взаимодействие и совершенствовать систему глобального управления. Российские системы ПВО вызывают большой интерес у всех партнеров Москвы, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что опыт специальной военной операции и события на Ближнем Востоке доказывают, что системы ПВО весьма востребованы. Как заметил Шугаев, российские системы радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствуются. Сейчас системы быстро устаревают, поэтому технические решения должны опережать потребности сегодняшнего дня. А интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, также заявил Шугаев. Официальное открытие курортного сезона в Абхазии состоится в начале июня, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа. Подготовка к летнему сезону предполагает санитарную очистку территории, благоустройство пляжей, приведение в порядок дорожной инфраструктуры, инженерных сетей и объектов туристического показа. Кроме прочего, в республике продолжаются работы по восстановлению исторических и культурных объектов. Среди наиболее популярных туристических объектов Абхазии выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гекский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Канонитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюсере. Первый чат-бот для помощи туристам запустят в Абхазии в этом году. Сервис будет включать информацию о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах и о мероприятиях. 43% россиян не строят специальных планов для достижения долголетия и живут как обычно. Такие данные следуют из исследования медиахолдинга Rambler, посвященного отношению интернет-пользователей к тренду на увеличение продолжительности жизни и улучшению ее качества. Еще 26% респондентов заявили, что концепция долголетия им близка, но на практике они реализуют ее непоследовательно. 19% назвали себя слишком молодыми для того, чтобы задумываться об этом, и лишь 12% сообщили, что уже вплотную занимаются этим вопросом. По данным аналитиков, наиболее понятным и доступным путем к долголетию 49% опрошенных назвали регулярный сон, сбалансированное питание и физическую активность без экстремальных нагрузок. Профилактическую медицину, чекапы, анализы, консультации врачей выбрали 10% респондентов. Курс доллара на сегодня 71.29, курс евро 82 рубля 79 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия и Китай преследуют общую цель – процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа, включая сжиженный природный газ и угля в Китайскую Народную Республику. Также, как отметил российский лидер, страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. Президент Китайской Народной Республики, в свою очередь, подчеркнул, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует вновь вернуться к закону джунглей. Несмотря на все вызовы современности, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга. Россия на фоне агрессивных слов киевских властей будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей. Москва подчеркивает, российские военные делают все, чтобы минимизировать риски, особенно для местного населения. Напомню, днем ранее главарь украинской хунты проанонсировал утвержденный план дальнобойных ударов по России на июнь. Российская сторона особо акцентирует это, лишний раз доказывает, что горе-пианисты и его режим являются главным препятствием на пути к миру. Напомню, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, киевский режим и его покровители перешли к открытой террористическим методом. Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Владимир Путин акцентировал, украинская трагедия является болью как для самих украинцев, так и для русского народа. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Отмечается, данная мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. Таким образом, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут сделать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Согласно профильным данным, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Около 100 тысяч россиян могут лишиться своих земельных участков по причине заброшенности или использования не по назначению. Росреестр сообщает, в прошлом году около 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земельного надела. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Напомню, с прошлого года установлены четкие признаки того, что участок не используется собственником. Это, например, захламление мусором более половины его территории, наличие разрушенных зданий с провалившейся крышей и выбитыми окнами, а также заросли сорняков. В результате появляются основания, чтобы изъять землю, собственность государства. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
5: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
4: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия и Китай преследуют общую цель – процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия сегодня является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа, включая сжиженный природный газ и угля в Китайскую Народную Республику. Также, как отметил российский лидер, страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий. Президент Китайской Народной Республики, в свою очередь, подчеркнул, урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует вновь вернуться к закону джунглей. Несмотря на все вызовы современности, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга. Россия на фоне агрессивных слов киевских властей будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей. Москва подчеркивает, российские военные делают все, чтобы минимизировать риски, особенно для местного населения. Напомню, днем ранее главарь украинской хунты проанонсировал утвержденный план дальнобойных ударов по России на июнь. Российская сторона особо акцентирует это, лишний раз доказывает, что горе-пианисты и его режим являются главным препятствием на пути к миру. Напомню, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, киевский режим и его покровители перешли к открытой террористическим методом. Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Владимир Путин акцентировал, украинская трагедия является болью как для самих украинцев, так и для русского народа. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Отмечается, данная мера необходима для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. Таким образом, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут сделать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Согласно профильным данным, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Около 100 тысяч россиян могут лишиться своих земельных участков по причине заброшенности или использования не по назначению. Росреестр сообщает, в прошлом году около 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земельного надела. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Напомню, с прошлого года установлены четкие признаки того, что участок не используется собственником. Это, например, захламление мусором более половины его территории, наличие разрушенных зданий с провалившейся крышей и выбитыми окнами, а также заросли сорняков. В результате появляются основания, чтобы изъять землю, собственность государства. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
5: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-2931. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляют до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, везенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Звук поставим.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра.

0: в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от тебя зря поверил.

опять не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение и просто будем каждую секунду им жить. Петь